Оказалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро,

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Сейчас на радио 7 минута драйва, спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: За последние 4 года количество автосервисов в России выросло на треть. По данным компании «Контур Фокус», сегодня их в стране больше 123 тысяч. Автовладельцы не спешат избавляться от старых машин и эксплуатируют их гораздо дольше. А после разрешения продажи топлива пониженных стандартов, работы у автомехаников наверняка станет еще больше. По данным ресурсов по поиску работы, число вакансий в автосервисах за последний год выросло более чем в 2 раза. Прямо сейчас по всей стране не хватает порядка 150 тысяч специалистов. Самый большой дефицит в кузовных цехах. Чтобы удержать мастеров, приходится поднимать зарплаты. Доходы автомехаников в крупных городах легко перешагивают за 150 тысяч рублей, а топовые узкие специалисты получают на уровне продвинутых айтишников, разве что удаленно работать не могут. В эпоху, когда искусственный интеллект грозит заменить половину офисных сотрудников, умение крутить гайки и выпрямлять вмятины становится надежной страховкой от безработицы.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри и Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри или Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».

0: Бонза.
1: Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: На радиосе инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик ПРО». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик ПРО». Автосалон «Атлантик ПРО». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик ПРО». Автосалон «Атлантик ПРО». Таганская.

0: Вы слушаете «Радио Си» на 103.7 FM, 9.01 в Екатеринбурге, на «Радио Си» новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Белоруссия продолжит оставаться партнером России и будет выполнять свои обязательства по поставкам товаров и топлива, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Заявление прозвучало на пятничной встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава российского правительства отметил, что страны ведут много совместных проектов, в первую очередь в сфере промышленной кооперации. Также на повестке остаются вопросы, связанные с цифровизацией и электроникой, в том числе взаимодействием. Признанием электронной цифровой подписи. Очередь на заправку в Академическом вечером в пятницу регулировали сотрудники ДПС. Жители микрорайона жаловались на заблокированный перекресток Сахарова-Рябинина уже с 3 часов дня. Инспекторы следили, чтобы водители из очереди на заправку не перекрывали проезд машинам по улице Рябинина. По данным интерактивных карт, пробка в направлении АЗС по проспекту Сахарова вечером в пятницу стояла дальше, чем за квартал, и начиналась от Преображенского парка. Сад дружбы народов появится в Екатеринбурге. Его высадят участники международного фестиваля молодежи. Зеленую зону планируют создавать на территории кампуса Уральского федерального университета. Об этом пишет КП «Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу Свердловского правительства. Мероприятие позволит сохранить память о масштабном фестивале, который Екатеринбург будет принимать с 11 по 17 сентября. Чечня, Калмыкия и Краснодарский край стали самыми некурящими регионами России. Результаты исследования опубликовал Минздрав. Доля курящих в Чечне составила всего 37%, в Калмыкии курят около 1,5%, а на Кубани меньше 4,5%, пишет РИА Новости. Какие регионы при этом являются антилидерами по потреблению табака в России, в публикации не уточняется. Большинство россиян доверяют советам искусственного интеллекта. Так заявили 92% пользователей нейросетей. Данные, полученные от искусственного интеллекта, абоненты называют крайне полезными. Высокий показатель лояльности к ответам ИИ эксперты оценивают как огромный кредит доверия. Из данных

0: опроса также следует, что россияне начинают воспринимать нейросеть как безопасную среду, полностью лишенную человеческого осуждения. 55% из них считают нейросети более комфортным собеседником, чем даже человека. Официальный доллар на выходные понедельник 85.60, евро 99.68.
1: И погоде на радио 7, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. За окном в эти минуты плюс 7, сегодня в субботу небольшой дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. В течение дня в Екатеринбурге до плюс 12, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотринске, Новоуральске плюс 9,11.
2: Реклама. В клинике здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что «Оливия Дин». Доброе всем утро, меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня суббота, 29 августа на календаре. Далее на радио «Си» Адриана Челентана. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 августа 1831 года английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. Это открытие заложило фундамент для развития всей современной электротехники и энергетики, способствовало изобретению радио и развитию беспроводной связи. Фарадей, как и многие великие, был по сути самоучкой. В 13 лет сыну кузнеца пришлось бросить школу и работать. Став подмастерьем в книжном магазине, он начал поглощать книги по физике и химии и ставить опыты. А еще немного повезло. Один из клиентов магазина подарил любознательному парню билет на цикл лекций знаменитого химика и физика Гэмфри Дэви в Королевском институте. Фарадей занятия посетил, тщательно записал их, переплел конспекты и отправил ученому вместе с письмом, в котором умолял взять его на работу. Ученый был впечатлен и взял Майкла лаборантом. Уже через 2 года он стал ассистентом и смог сам проводить эксперименты. Интересно, что именно Майкл Фарадей ввел в научный обиход множество ключевых слов, например, ион, катод и анод, электролиз и электролит и электромагнитное поле.
4: Реклама.
5: Уралмаш не будет прежним.
6: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Радио «Си».

0: вами Радио Си на 103.7 FM и только что Ахэм, Далян Радио Си, Пепл Диско Машин, Инзадака. Прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, возможны сложности в коммуникации с близкими. Особого внимания потребуют дети. Список волнующих вас вопросов расширится. Тельцы, излишняя мнительность может привести к ошибкам. Доверяйте происходящим процессам. Близнецы, может возникнуть искушение опустить руки. Не сдавайтесь, любые ваши действия, даже наугад, будут лучше, чем пассивность. Раки, день эмоциональных ошибок в общении, особенно с родственниками. Ваши тревоги окажутся преувеличенными, но отношения могут пострадать. Львы, не исключен тупик в мыслях. Старые цели окажутся неинтересны, а новых пока не будет. Может возникнуть мысль о поездке. Девы, оживление в окружающей обстановке может привести к повышенным тратам. Будьте аккуратны в своих желаниях, они могут стать чрезмерными. Весы, договориться с близкими будет сложно, компромисс окажется невозможным. Самым экологичным будет согласиться на их предложение. Скорпионы, вы не сможете найти однозначные ответы на свои вопросы, хотя прогресс будет ощутим. Это день верности своим убеждениям. Стрельцы, возможно, внезапные внешние события, которые спровоцируют неуверенность и тревогу. Нежелательно принимать решения. Козероги, день информационного детокса. Отключите телефон и не отвечайте на сообщения, даже если они кажутся важными. Водолеи. Общение потребует больше сил, чем обычно. День может оказаться перегружен разговорами и проблемами близких. Рыбы. День теоретического расширения горизонтов. Могут появиться идеи путешествий или больших покупок, связанных с образом жизни.
1: Радио Си.

0: такси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе.

0: вами Радио Си на 103.7 FM и только что Стас Пьеха и Григорий Лепс. Доброе всем утро и приятного отдыха. Сегодня суббота, 29 августа на календаре. Далее на Радио Си Даррен Хейс и сразу после Свитбокс.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и прексалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
9: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
10: Телефон рекламной службы 235 09 05.
11: Радио Си.

На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Марчи Бэм, далее на радио «Си» Маранди с хитом «Save Me», и перед этим музыка, понятная без слов.

0: Вы слушаете «Радио Си», 10 утра в Екатеринбурге, на «Радио Си» новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Режим ракетной опасности объявляли рано утром в Свердловской области. Отменили около 9 утра. Губернатор Денис Паслер в своем канале на платформе «Макс» предупреждал о возможных перебоях со связью и мобильным интернетом, пишет «Федерал Пресс». И напоминает алгоритм действий на случай опасности. В частности, в помещении нужно найти комнату без окон, не пользоваться лифтами. Сегодня рано утром режим ракетной опасности вводили в ряде регионов. Между тем, дроны ВСУ атаковали склад «Озон». В Ростовской области произошел пожар. Приостановлена работа этого логистического центра. Экстренные службы осматривают территорию. Еще один склад «Озон» под Ростовом приостановил работу из соображений безопасности. Сотрудники были эвакуированы, пострадавших нет. Небольшое возгорание быстро потушили, сообщил Marketplace в своем телеграм-канале. Автомобилисты Екатеринбурга всю ночь провели в очередях на АЗС в надежде заправиться. Так водители ночевали в пробке на заправке «Газпрома» на улице Московской. Сейчас топлива там нет, но очередь стоит. Люди надеются на то, что приедет бензовоз, пишет портал ТВ-грам. Поздно вечером и ночью водители простояли в пробке на АЗС «Газпрома» на «Космонавтов». 4 часа почти от Артинской. Многие уехали без бензина, он кончился примерно в 2 часа ночи. В 3 часа ночи огромная пробка была на заправке «Газпрома» на улице Бебеля. Сейчас автомобилисты стоят в очереди на Готвальда, на АЗС «Башнефть», пишут горожане. Этой ночью, как и в ночь на пятницу, пробки были и на заправках, где бензин стоит 90 рублей и выше за литр. Свердловский областной суд накануне отменил регистрацию регионального списка партии «Яблоко» на выборах в Заксобрание. Иск подавали представители партии ЛДПР. В поддержку этого обращения выступили прокуратура и избирком, пишет агентство ИАН. Как только решение суда вступит в силу, избирательная комиссия Свердловской области вычеркнет «Яблоко» из бюллетеней. Футбольный «Урал» сегодня сразится на выезде с тульским «Арсеналом». После 7 матчей на счету екатеринбуржцев 4 победы, 2 ничьи, 1 поражение. У «Урала» 14 очков, 4-е место в турнирной таблице. «Арсенал» после 8 игр набрал 11 очков, находится на 9-й строчке. Начало матча в Туле в 19:00 по времени Екатеринбурга. Игру бесплатно покажет «Кинопоиск». Официальный доллар 85,60, евро 99 рублей 68 копеек.
0: И погоде на «Радио Сим», спонсор ООО «Оптирозница», компания «Сималэнд». За окном в эти минуты плюс 8. Сегодня в субботу небольшой дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. В течение дня в Екатеринбурге до плюс 12, Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском плюс 9,11.
2: Реклама.
3: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в Сималэнде. Пошли искать луч.
4: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветная бумага.
3: Это все и есть луч.
5: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Сималэнд Вирмол, проспект Космонавтов, 108D.
4: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио СМ музыка, которую мы любим, и только что плазма. Доброе всем утро. На радио СМ программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет». Автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: За последние 4 года количество автосервисов в России выросло на треть. По данным компании «Контурфокус», сегодня их в стране больше 123 тысяч. Автовладельцы не спешат избавляться от старых машин и эксплуатируют их гораздо дольше. А после разрешения продажи топлива пониженных стандартов, работы у автомехаников наверняка станет еще больше. По данным ресурсов по поиску работы, число вакансий в автосервисах за последний год выросло более чем в 2 раза. Прямо сейчас по всей стране не хватает порядка 150 тысяч специалистов. Самый большой дефицит в кузовных цехах. Чтобы удержать мастеров, приходится поднимать зарплаты. Доходы автомехаников в крупных городах легко перешагивают за 150 тысяч рублей, а топовые узкие специалисты получают на уровне продвинутых айтишников, разве что удаленно работать не могут. В эпоху, когда искусственный интеллект грозит заменить половину офисных сотрудников, умение крутить гайки и выпрямлять вмятины становится надежной страховкой от безработицы.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: С вами радио СИН 103.7 FM. Доброе всем утро, и к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.

0: реально. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тут так круто! 1 сентября в школу сходили? Теперь можно гулять. Дневник открываем, секреты узнаем. С героями вместе загадки решаем. Пузыри, дискотека, неоновый свет. Такого урока в расписании нет. Подарки подарим и день рождения бесплатный разыграем. Тут так круто! Учеба потом! А 1 сентября отмечаем с огнем. Парк «Тута Крута» в ТРК «Комсомол». 0+. Розыгрыш. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте tutakruta.ru. Акция действует 1 сентября 2026 года.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио «Си».

0: Это великолепная Дуа Липа, только что на Радио 7. Доброе всем утро, далее на Радио 7 Юритмикс, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 августа 1964 вышел хит Роя Орбисона «О, Pretty Woman». Меньше чем за месяц песня возглавила хит-парад Billboard Hot 100 и держалась на первом месте 3 недели. В 91-м Орбисон был посмертно удостоен премии Грэмми за исполнение этой песни. Дело в том, что в 90-м хит настигла новая волна популярности после выхода фильма «Красотка». Режиссер Гэри Маршалл позаимствовал у песни название фильма, а потом изменил и его содержание. «Pretty Woman» звучит в одном из самых ярких моментов – в магазине, когда героиня преображается из уличной девушки в леди. Изначально по сценарию героиня Джули Робертс была зависима от запрещенных веществ и должна была погибнуть в финале. А название картины было «3000» по цене, за которую она согласилась провести время с персонажем Ричарда Гира. Но романтичная песня Орбисона вдохновила режиссера снять не пессимистичный фильм, а новую историю Золушки. Won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman.
4: Реклама.
5: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
8: Радио Си.

0: вами радио ИСИ на 103.7 FM. Доброе всем утро и приятного отдыха. Сегодня суббота, 29 августа на календаре. Далее на радио ИСИ Лени Кравец и сразу после Барон Файв.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
8: Управлять по-старому уже не работает.
9: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
8: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
9: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
8: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
9: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМС, Воротилинь, ОГН 107-720-305-866-8, 16+.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: На радио все музыка, которую мы любим, и только что Пэтти Райан. На часах без 5:11, далее на радио все и Type, и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Вы слушаете радио Си на 103.7 FM, 11 утра в Екатеринбурге, на радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Заявление секретаря Совбеза Армении о готовности республики принять новую волну релокантов из России – провокации, стремление услужить Западу, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. По словам Захаровой, такие заявления подрывают двустороннее сотрудничество с Москвой, по сути, поощряют россиян на противоправные действия и придают традиционному армянскому гостеприимству токсичный политический окрас, цитирует ее РИА Новости. Напомню, Ален Симонян заявил, что Армения готова принять новую волну россиян, желающих избежать отправки на фронт. Добавлю, что накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заверил в том, что никаких планов по проведению мобилизации в России нет. Уже несколько ночей автомобилисты Екатеринбурга проводят в очередях на заправках, пишет Ядин. Между тем, с приходом осени спрос на горючее в целом по России должен пойти на спад. Об этом рассказал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. При этом отметил, что в крупных городах, куда жители возвращаются из отпусков, потребление топлива, наоборот, вырастет. Необходимо корректировать логистические схемы. По его словам, корень проблемы в сбоях на производстве. Ряд нефтезаводов ушел на внеплановый ремонт. Срок ожидания процедуры ЭКО в Свердловской области сокращен с 1,5 лет до 1 месяца, сообщили в Департаменте информполитики региона. За последние годы число свердловчанок, состоящих на учете у медиков из-за бесплодия, сократилось вдвое, до 1160 человек. Сроки процедуры удалось сократить за счет увеличения квот, а также кабинетов бесплодного брака. Специалисты проводят полный комплекс диагностических исследований, подготовку к программе ЭКО в рамках ОМС, рассказала исполняющая обязанности главврача Центра охраны здоровья матери и ребенка Александра Павлова. С начала года медики провели 1886 процедур ЭКО, отмечает «Комсомольская правда». Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений будет молиться о снижении ставки Центробанка и улучшении условий ипотеки. По его словам, главная молитва, которую Христос дал своим ученикам – «Отче наш», а в ней сказано «надо просить хлеб насущный», а это в том числе ставка Центробанка и финансовое благополучие страны, сообщает ОТВ. 11 сентября в Екатеринбург привезут мощи святого Спиридона Тримифутского. Митрополит Евгений будет совершать молебны ему с 11 по 13 сентября. Он добавил, что пока можно уповать только на чудо, чтобы ситуация поменялась. У святого Симеона просят в том числе помощи в материальных вопросах. В сети обсуждают фотографию зарядки электрокара с 6-го этажа высотки в Москве. Житель одного из домов заряжает свой автомобиль с помощью удлинителя, протянутого по стене дома. При этом соседи опасаются того, что может возникнуть короткое замыкание и пожар рядом с другими припаркованными машинами. Владелец уверяет, что провод хорошо защищен. Между тем, эксперты говорят, что бытовой способ зарядки электрокара не заменит полноценную станцию защиты от перегрузок. Официальный доллар 85.60. Евро 99.68.
0: И погоде на радио СИМ, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». За окном в эти минуты плюс 8. Сегодня в субботу небольшой дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 12.
2: Реклама.
3: Милый, уже пора. Пора делать запасы.
2: А, так самое главное я уже сделал. Подключил стабильный интернет и ТВ от «Планеты» на весь год. И месяц получил в подарок. Успевайте подключить интернет по фиксированной цене на весь год и получите месяц обслуживания в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до 31 августа этого года. Подробности акции на planeta.tc.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что лейтбэк. Меня зовут Леонид Филиппов. Доброе всем утро и приятного отдыха. Сегодня суббота, 29 августа на календаре, и Дален радио «Зия» Кипелов.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: ТНФ-2026 представляет.
7: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны. ТНФ-Экспо.
6: Нетворкинг, питч-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
7: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
6: Билеты от 1890 рублей.
7: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
8: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Карт Нуар 95 граммов 569 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Телефон рекламной службы 235 0905.
10: Радио Си.

0: С вами Радио Изи на 103.7 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 августа 1831 года английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. Это открытие заложило фундамент для развития всей современной электротехники и энергетики, способствовало изобретению радио и развитию беспроводной связи. Фарадей, как и многие великие, был по сути самоучкой. В 13 лет сыну кузнеца пришлось бросить школу и работать. Став подмастерьем в книжном магазине, он начал поглощать книги по физике и химии и ставить опыты. А еще немного повезло. Один из клиентов магазина подарил любознательному парню билет на цикл лекций знаменитого химика и физика Гемфри Дэви в Королевском институте. Фарадей занятия посетил, тщательно записал их, переплел конспекты и отправил ученому вместе с письмом, в котором умолял взять его на работу. Ученый был впечатлен и взял Майкла лаборантом. Уже через 2 года он стал ассистентом и смог сам проводить эксперименты. Интересно, что именно Майкл Фарадей ввел в научный обиход множество ключевых слов, например, ион, катод и анод, электролиз и электролит и электромагнитное поле.
4: Реклама.
5: «Уралмаш» не будет прежним.
6: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
8: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро и далее на Радио Си. Сиси Кэтч.
4: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
9: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
10: Окружка с квасом.
11: С кефиром вообще-то.
12: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
13: Терпоглобус. У нас так принято.
14: Щербакова 4. 0+.
15: Тут так круто. 1 сентября. В школу сходили? Теперь можно гулять. Дневник открываем, секреты узнаем. С героями вместе загадки решаем. Пузыри, дискотека, неоновый свет. Такого урока в расписании нет. Подарки подарим и день рождения бесплатный разыграем. Тут так круто. Учеба потом. А 1 сентября отмечаем с огнем. Парк Тут так круто в ТРК Комсомол. 0+. Розыгрыш. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на сайте tutakruto.ru. Акция действует 1 сентября 2026 года.
16: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее, 2 штуки. Фара передняя, 2 штуки. Радиатор серебристый, 2 штуки. Бампер заграничный, 3 бампера.
17: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
18: Телефон рекламной службы 235-09-05.
19: Радио Си.

0: Это великолепная Нелли Фуртадо. Только что на Радио 7. Далее на Радио 7 Маккензи Арумба. Прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, возможны сложности в коммуникации с близкими. Особого внимания потребуют дети. Список волнующих вас вопросов расширится. Тельцы, излишняя мнительность может привести к ошибкам. Доверяйте происходящим процессам. Близнецы, может возникнуть искушение опустить руки. Не сдавайтесь, любые ваши действия, даже наугад, будут лучше, чем пассивность. Раки, день эмоциональных ошибок в общении, особенно с родственниками. Ваши тревоги окажутся преувеличенными, но отношения могут пострадать. Львы, не исключен тупик в мыслях. Старые цели окажутся неинтересны, а новых пока не будет. Может возникнуть мысль о поездке. Девы, оживление в окружающей обстановке может привести к повышенным тратам. Будьте аккуратны в своих желаниях, они могут стать чрезмерными. Весы, договориться с близкими будет сложно, компромисс окажется невозможным. Самым экологичным будет согласиться на их предложение. Скорпионы, вы не сможете найти однозначные ответы на свои вопросы, хотя прогресс будет ощутим. Это день верности своим убеждениям. Стрельцы, возможно, внезапные внешние события, которые спровоцируют неуверенность и тревогу. Нежелательно принимать решения. Козероги, день информационного детокса. Отключите телефон и не отвечайте на сообщения, даже если они кажутся важными. Водолеи, общение потребует больше сил, чем обычно. День может оказаться перегружен разговорами и проблемами близких. Рыбы. День теоретического расширения горизонтов. Могут появиться идеи путешествий или больших покупок, связанных с образом жизни.
1: Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Патрисия Касс, на очереди «Золотая коллекция», в этом выпуске Лемар и Ля Буш, и в самом начале «Алфавиль».
1: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
4: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. О, Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимурфунзе, 11, корпус 2. 0+.
5: Мама, а тетрадки уже приехали?
6: Пока нет. Доставка задерживается.
5: А рюкзак?
6: Еще в пути.
5: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
7: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
1: Золотая коллекция. Радио 7.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Лемар, далее на радио Си Lighthouse Family, и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром», проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. 313 украинских беспилотников были сбиты за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны. В Ростовской области есть пострадавшие. В Ростове-на-Дону госпитализированы 4 человека, 2 взрослых и 2 детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В одном из районов города обломками дрона повреждены 2 многоквартирных дома. Жильцов эвакуировали, развернут временный пункт размещения. Еще 3 человека обратились за медпомощью в Аксайском районе Ростовской области. Ранее сообщалось, что в Ростовской области из-за атаки дрона загорелся склад «Озон». Пожар быстро потушили, пострадавших нет. Между тем, в Свердловской области сегодня утром объявляли режим ракетной опасности. Ответственные службы и ведомства принимали все необходимые меры, сообщал в соцсетях губернатор Паслер. Свердловчан предупреждали о возможных перебоях со связью и мобильным интернетом. Также ракетная опасность объявлялась в соседней Челябинской области. 7 россиян числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале, вызванного сходом оползня из-за таяния ледников в Тибете. 2 российских туристов ранее спасли в зоне бедствия. Данные приводит пресс-служба управления по туризму Непала в сети X. Всего пропавшими без вести объявлены 667 человек, из них 127 – это граждане Непала. Спасение и эвакуация пострадавших продолжаются силами местных властей и спасателей, а также гидов и турагентств. По последним данным, в Непале и Китае погибли из-за стихийного бедствия более 540 человек, пишет РИА Новости. Теплая погода еще вернется на Средний Урал, обещает сайт Росгидромета. До понедельника включительно сохранится холодная погода, по ночам от 3 до 6 градусов тепла, днем от 8 до 14. Небольшие дожди ожидаются каждый день до среды. В середине недели небо прояснится, температура существенно повысится. В среду днем Росгидромет обещает в Екатеринбурге плюс 18, в четверг днем до плюс 23. Конец недели также будет теплым, но в пятницу в прогнозах дождь. Минувшей ночью температура на Среднем Урале опускалась до 0 градусов. Накануне среднесуточная температура в Екатеринбурге впервые с 13 мая оказалась ниже плюс 10. Это на 4,7 градуса ниже нормы, пишет телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, сообщает «Новый день». Звезда российского и мирового хоккея Александр Овечкин спел песню на совместном концерте «Баста» и «Гуфа» в Лужниках. Вместе с музыкантами хоккеист исполнил песню «Моя игра» в завершении вчерашнего концерта. После этого Овечкин со сцены признался в любви своей жене Анастасии Шубской. Концерт «Баста» и «Гуфа» накануне собрал более 70,5 тысяч зрителей. Встреча звезд в Лужниках произошла спустя 16 лет после выхода их первой совместной пластинки, пишет «Москва-24». Доллар в выходные 85.60, евро 99.68.
0: И погоде на Радио 7, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 3, плюс 5 и завтра днем до плюс 11.
2: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники здоровья 365. Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
2: А кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Тут так круто. 1 сентября. В школу сходили? Теперь можно гулять. Дневник открываем, секреты узнаем. С героями вместе загадки решаем. Пузыри, дискотека, неоновый свет. Такого урока в расписании нет. Подарки подарим и день рождения бесплатный разыграем. Тут так круто, учеба потом. А 1 сентября отмечаем с огнем. Парк «Тут так круто» в ТРК «Комсомол». 0+. Розыгрыш. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте tutakruto.ru. Акция действует 1 сентября 2026 года.
7: Телефон рекламной службы 235-0905.
8: Радио «Си».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Озеро Титикака – самое высокогорное судоходное озеро в мире и крупнейший резервуар пресной воды в Южной Америке. Оно находится на высоте 3812 метров над уровнем моря. На такой же высоте находятся знаменитые лыжные курорты Цермат в Швейцарии и Аспен в США. Сегодня Титикака. Озеро находится на границе Перу и Боливии, причем границы делят водоем почти пополам. Местные шутят, что Перу принадлежит часть Тити, а Боливии – Кака. Но это совсем не то, что вы думаете. На языке кечуа Тити значит пума, а Кака – скала. Очертания берегов озера напоминают охотящуюся пуму. В мифологии инков, кечуа и индейцев аймара Титикака считается священным местом. Легенды гласят, что из этого озера вышел бог солнца Инти. В древности озеро было частью океанского залива. Здесь до сих пор можно найти ископаемых океанических рыб и моллюсков того периода. В сети можно найти очень странную информацию о площади озера. От 8300 квадратных километров до 58 тысяч квадратных километров. Дело в том, что летом, с декабря по март, озеро заполняется водой. Зимой дожди прекращаются, а под горным солнцем вода активно испаряется, из-за чего береговая линия сильно отступает. Тоже с глубиной. Титикака разделена узким проливом на две неравные части. Северный бассейн, большое озеро, глубокий и стабильный. Его глубина достигает 281 метра. А южное малое озеро очень мелкое. Его средняя глубина всего 9 метров. На озере есть знаменитые плавучие острова. Их строят индейцы племени Урос из местного тростника. Из этого же тростника сделаны лодки, посуда и мебель. В Титикаке обитает уникальная лягушка – титикакский свистун. Из-за разреженного воздуха эта лягушка не использует легкие, а дышит кожей, которая свисает с нее огромными складками. На дне озера есть город возрастом более 1500 лет, с храмом, дорогами и домами. Его построили представители цивилизации Тиауанака, которые жили здесь до инков. Археологи находят в Титикаке идеально сохранившуюся посуду, кости жертвенных лам и золотые украшения. И что на первом месте? У Боливии нет выхода к океану, но есть военно-морской флот, и он базируется на Титикаке. Боливия потеряла выход к Тихому океану, проиграв войну с Чили, но не смирилась с потерей. Военно-морские силы Боливии патрулируют озерную границу, борются с контрабандой, а также, согласно официальной доктрине, поддерживают морской дух нации и готовят моряков к тому дню, когда Боливия вернет себе выход в океан.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Си.

0: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: В Монетке вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
5: Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
6: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
7: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
0: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: 103.7 FM. Радиус.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Си.

0: Реклама.
1: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
0: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
4: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
5: Кружка с квасом.
6: С кефиром вообще-то.
7: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
8: Тэрто Глобус. У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.
10: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Карт Нуар 95 граммов. 569 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
12: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
8: 103.7 FM. Радио Си.
9: Инструментальная музыка на Радио Си.
10: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
11: Строим новое!
12: Ремонтируем любимое!
11: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. В Севастополе вновь есть жертвы после атаки ВСУ. Во дворе своего частного дома погиб мужчина, еще 3 человека пострадали. Об этом сообщил сегодня губернатор.

0: Паслер. Также ракетная опасность объявлялась в соседней Челябинской области. В Екатеринбурге правоохранители ищут неизвестного, который напал на садоводов в СНТ «Огонек» в пятницу вечером. Около 11 ночи 28 августа неизвестный забрался на участок к супругам. Когда хозяин вышел на крыльцо и столкнулся с ним, напал с электрошокером. Жена помогла мужу отбиться. Напавший, убегая в сторону леса, трижды стрелял, предположительно, из травматического пистолета. Приметы подозреваемого – пожилой, полный, седой мужчина, одет в черную куртку и черные штаны. При нападении он потерял очки, пишет Е1, ссылаясь на очевидцев. Напавшего ищут сотрудники угрозыска. Сегодня на место происшествия повторно выехал наряд полиции, сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. Теплая погода еще вернется на Средний Урал, обещает сайт Росгидромета. До понедельника включительно сохранится холодная погода. По ночам от 3 до 6 градусов тепла, днем от 8 до 14. Небольшие дожди ожидаются каждый день до среды. В середине недели небо прояснится, температура существенно повысится. В среду днем Росгидромет обещает в Екатеринбурге плюс 18, в четверг днем до плюс 23. Конец недели также будет теплым, но в пятницу в прогнозах дождь. Минувшей ночью температура на Среднем Урале опускалась до 0 градусов. Накануне среднесуточная температура в Екатеринбурге впервые с 13 мая оказалась ниже плюс 10. Это на 4,7 градуса ниже нормы, пишет телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, сообщает «Новый день». Сегодня православные верующие отмечают церковный праздник «Спас нерукотворный». По преданию, Христос умылся и вытер лицо тканью, на которой отпечатался его лик. Спас, обладающий чудодейственным свойством, пишет «Новый день». В народной традиции праздник называется «Ореховый» или «Хлебный спас» и связан со сбором урожая. К этому времени начиналась уборка хлебов с полей, в лесах собирали лесной орех. По народным приметам, погода в этот день предсказывала будущую осень. Если день солнечный, осень будет сухой и долгой, дождливый день обещает сырую осень и снежную зиму. Официальный доллар 85,60, евро 99,68.
1: И о погоде на радио ВСИМ, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 3, плюс 5 и завтра днем до плюс 11.
2: Реклама.
3: Милый, уже пора. Пора делать запасы.
4: А, так самое главное я уже сделал. Подключил стабильный интернет и ТВ от «Планеты» на весь год. И месяц получил в подарок. Успевайте подключить интернет по фиксированной цене на весь год и получите месяц обслуживания в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до 31 августа этого года. Подробности акции на planeta.tc.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Тут так круто! 1 сентября в школу сходили? Теперь можно гулять! Дневник открываем, секреты узнаем, с героями вместе загадки решаем. Пузыри, дискотека, неоновый свет. Такого урока в расписании нет. Подарки подарим и день рождения бесплатный разыграем. Тут так круто! Учеба потом! А 1 сентября отмечаем с огнем. Парк Тут так круто в ТРК Комсомол. 0+. Розыгрыш. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте tutakruto.ru. Акция действует 1 сентября 2026 года.
4: А кружка с квасом.
5: С кефиром вообще-то.
6: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
7: ТРК «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
8: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: вами радио Зи на 103.7 FM, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 августа 1964 вышел хит Роя Орбисона «О, Pretty Woman». Меньше чем за месяц песня возглавила хит-парад Billboard Hot 100 и держалась на первом месте 3 недели. В 91-м Орбисон был посмертно удостоен премии Грэмми за исполнение этой песни. Дело в том, что в 90-м хит настигла новая волна популярности после выхода фильма «Красотка». Режиссер Гэри Маршалл позаимствовал у песни название фильма, а потом изменил и его содержание. «Pretty Woman» звучит в одном из самых ярких моментов – в магазине, когда героиня преображается из уличной девушки в леди. Изначально по сценарию героиня Джули Робертс была зависима от запрещенных веществ и должна была погибнуть в финале, а название картины было «3000» по цене, за которую она согласилась провести время с персонажем Ричарда Гира. Но романтичная песня Орбисона вдохновила режиссера снять не пессимистичный фильм, а новую историю Золушки. Won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman.
4: Реклама.
5: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
8: Радио «Си».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио 7.

0: Радио Си. Там, где музыка прежде всего.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
3: В Монетке вкусно и выгодно. Пирожные «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: А тетрадки уже приехали?
5: Пока нет. Доставка задерживается.
4: А рюкзак?
5: Еще в пути.
4: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
6: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
7: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
8: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Золотая коллекция. Радио Си.
10: Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
11: Здоровье – ключ к счастью.
12: Медицинский центр «Шанс».
11: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
12: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Don't put your blame on me.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Си.
2: Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
3: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. 6 тысяч бюджетных мест остались пустыми в российских вузах после завершения основного этапа зачисления, пишет сегодня газета «Коммерсант». Больше всего недостача на педагогических специальностях, на которые был объявлен дополнительный набор. В основном дефицит абитуриентов затронул региональные университеты, которые переоценили свою привлекательность для поступающих. В Минобрнауке подчеркивают, что дополнительный набор является стандартной процедурой и не влечет за собой санкции. Эксперты считают, что 1,3% незаполненных мест в вузах от общего числа – некритичный показатель. Посольство России в Непале просит родных россиян, которые не вышли на связь после наводнения, направить официальные обращения о поиске. В заявлении дипмиссии отмечено, что по одному гражданину, который числится пропавшим, таких обращений вовсе не поступало. Еще о двоих пропавших заявили друзья и знакомые. По последним данным, почти 2500 человек, в том числе 213 иностранных туристов, числятся пропавшими без вести. В списке пропавших – 7 россиян. Основные туристические центры Непала тем временем стихия не затронули. Об этом сообщали ранее в АТОР, Ассоциации туроператоров России. В Екатеринбурге закроются гипермаркеты «Окей». Они прекратят работу в конце сентября, потом на их месте появятся магазины другой крупной сети «Лента». Ранее этот ритейлер выкупил бизнес-конкурента. В Екатеринбурге есть 3 гипермаркета «Окей» в ТРЦ «Радуга Парк», а также на улицах Академика Шварца и Бабушкина. В них уже меняют расположение отделов и выкладку товаров, отмечает Ядин. Ради ребрендинга все 3 торговые точки в Екатеринбурге

0: фронт с европейской территории России, пишет «Комсомольская правда». Футбольный Урал сегодня сразится на выезде с Тульским Арсеналом. Начало матча в Туле в 19:00 по времени Екатеринбурга. После 7 игр на счету Урала 4 победы, 2 ничьи и 1 поражение. У Урала 14 очков и 4 место в турнирной таблице. У Арсенала после 8 игр 11 очков, 9 место. Игру бесплатно покажет Кинопоиск. Напомню также, что в пятницу, 28 августа, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в Москве разгромил команду «Шанхайские драконы» со счетом 6:0 в рамках предсезонного хоккейного турнира «Кубок мэра Москвы», пишет РИА Новости. Официальный доллар 85.60, евро 99.68.
1: И погоде на радио 7, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 3, плюс 5 и завтра днем до плюс 11.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Карт Нуар 95 граммов. 569 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011.
2: Возможно противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: ТНФ-2026 представляет.
4: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
3: Нетворкинг, питч-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
4: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
3: Билеты от 1890 рублей.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
1: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: А кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Тэ-Глобус. У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Тут так круто. 1 сентября. В школу сходили? Теперь можно гулять. Дневник открываем, секреты узнаем. С героями вместе загадки решаем. Пузыри, дискотека, неоновый свет. Такого урока в расписании нет. Подарки подарим и день рождения бесплатный разыграем. Тут так круто, учеба потом. А 1 сентября отмечаем с огнем. Парк Тут так круто в ТРК Комсомол. 0+. Розыгрыш. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте tutakruto.ru. Акция действует 1 сентября 2026 года.
7: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: Ка-чинг.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимофунзе, 11, корпус 2. 0+.
6: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си Новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. С начала года в Екатеринбурге произошло 86 ДТП с участием детей. В них пострадали 90 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. При этом один ребенок погиб. Такую статистику привели в администрации города. Больше всего автоаварий произошло с участием детей-пешеходов. 51, в том числе 18 на зебрах. 12 дорожных происшествий случилось с участием детей на велосипедах, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Между тем, в минувшую пятницу за один день в Екатеринбурге попали под машины двое детей в разных местах в городе. Оба ребенка нарушили правила дорожного движения, сообщили в облгаи. Утром на улице Индустрии 14-летний подросток переходил дорогу в неположенном месте слева направо по ходу движения машин и попал под автомобиль «Форд». Вечером в пятницу на улице Шевченко 11-летний ребенок пошел по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и попал под автомобиль «Лада Ларгус». Обоих детей увезли в 9-ю детскую больницу, но их родители завели дела за нарушение ПДД. Водителя «Ларгуса» наказали за отсутствие полиса ОСАГО и невыставленный знак аварийной остановки после ДТП, пишет АИФ «Урал». Денис Паслер обсудил с жителями Кушвы итоги восстановления города. Губернатор во время рабочей поездки осмотрел отремонтированные дома и пообщался с кушвинцами. После урагана были восстановлены крыши 168 частных домов и 9

0: Реклама. Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
3: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс».
2: Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-300-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: на Радіо Сі.
1: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
2: Строим новое!
3: Ремонтируем любимое!
2: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си Новости и Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. По уточненным данным, пропавшими без вести после наводнения на китайско-непальской границе числятся 8 россиян. Об этом сообщили в посольстве России в КНР. Власти Китая организовали эвакуацию иностранцев из районов Тибета, где сошел сель. Границу пересекли трое россиян, отметили в дипмиссии. Напомню, внезапное наводнение на севере Непала в приграничном с Китаем округе произошло 26 августа. 27 числа Управление по туризму Непала сообщило о том, что число иностранных туристов с спасенных после наводнения выросло до 31 человека. Среди них двое россиян. Серьезное ДТП случилось в Екатеринбурге на улице Степана Разина. Перевернулась машина скорой помощи. По словам очевидцев, скорее всего, она столкнулась с внедорожником «Сузуки». На тротуаре за машиной скорой лежит внедорожник со сработавшими подушками безопасности, сообщили порталу Е1 очевидцы. Также, по их словам, «Сузуки» на полном ходу вылетел на перекресток, игнорируя красный свет, и врезался в спешащую на вызов машину скорой помощи. Информацию агентство уточняет в ГАИ, пока комментариев нет. Срок ожидания процедуры ЭКО в Свердловской области сокращен с 1,5 лет до 1 месяца, сообщили в Департаменте информполитики региона. За последние годы число свердловчанок, состоящих на учете у медиков из-за бесплодия, сократилось вдвое, до 1160 человек. Сроки процедуры удалось

0: Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио ЮСИ на 103.7 FM, на Радио ЮСИ новости и Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Президент Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем Знаний. Сегодня он провел мероприятие в преддверии 1 сентября и, в частности, по видеосвязи принял участие в открытии школ в нескольких регионах, сообщает пресс-служба Кремля. Президент отметил, что новые учебные заведения открыты, в том числе в Москве, Тамбовской области, Уфе и Черкесске. А в стране наблюдается рост престижа профессии учителя, пишет газета «Ру». Между тем, на совещании президент отметил, что в интернете много недостоверной информации, мусора и призвал учителей помогать ученикам ориентироваться в информационном потоке, пишет РБК. Число пострадавших в результате ночной воздушной атаки на Ростовскую область увеличилось.

0: на участок к супругам, когда хозяин вышел на крыльцо и столкнулся с ним, напал с электрошокером. Жена помогла мужу отбиться. Нападавший, убегая в сторону леса, трижды стрелял, предположительно, из травматического пистолета. Приметы подозреваемого – пожилой, полный и седой мужчина, одет в черную куртку и черные штаны. При нападении он потерял очки, сообщили порталу Я1 в МВД. Напавшего ищут сотрудники угрозыска. В Екатеринбурге закроются гипермаркеты «Окей». Они прекратят работу в конце сентября. Потом на их месте появятся магазины другой крупной сети «Лента». Ранее этот ритейлер выкупил бизнес конкурента. В Екатеринбурге есть три гипермаркета «Окей» в ТРЦ «Радуга парк», а также на улицах Академика Шварца и Бабушкина. В них уже меняют расположение отделов и выкладку товаров, отмечает Я1. Ради ребрендинга все три торговые точки в Екатеринбурге закроют примерно на 10 дней в конце сентября, затем гипермаркеты откроются под новой вывеской. Сегодня православные верующие отмечают церковный праздник «Спас нерукотворный». По преданию, Христос умылся и вытер лицо тканью, на которой отпечатался его лик. Спас, обладающий чудодейственным свойством, пишет «Новый день». В народной традиции праздник называется «Ореховый» или «Хлебный спас» и связан со сбором урожая. К этому времени начиналась уборка хлебов с полей, в лесах собирали лесной орех. По народным приметам, погода в этот день предсказывала будущую осень. Если день солнечный, осень будет сухой и долгой, дождливый день обещает сырую осень и снежную зиму. Официальный доллар 85.60, евро 99.68.
1: И погоде на Радио 7, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 3, плюс 5 и завтра днем до плюс 11.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и прямо сейчас программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Помните Hyundai Tucson? До официального ухода марки он удерживал долю в 7% российского сегмента среднеразмерных кроссоверов. И он по-прежнему входит в десятку самых продаваемых кроссоверов во всем мире. А на днях было представлено новое, пятое поколение Тусона. Внешне его не узнать. Вместо плавных линий – строгий угловатый кузов и квадратные колесные арки. Он стал выше, массивнее и окончательно превратился в брутальный внедорожник. Линейку моторов компания пока держит в секрете, но эксперты ждут современные турбодвигатели и гибриды. Фирменный полный привод точно останется. Внутри теперь два экрана, но музыкой, климат-контролем, обогревом кресел, зеркалами и рядом других функций по-прежнему управляют физические кнопки и регуляторы. Ждем новинку в начале следующего года по каналам параллельного импорта. Цену прогнозируют от 4,5 миллионов рублей.
4: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
1: Радио

0: Реклама. Кружка с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: 103.7 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Озеро Танганьика в Африке – это второе по глубине и самое длинное пресноводное озеро планеты. Оно вытянуто узкой лентой с севера на юг через границу четырех стран – Танзании, Конго, Замбии и Бурунди. Сегодня Танганьика. В Танганьике содержится около 18% мировых запасов поверхностной пресной воды. Танганьика настолько масштабна, что вмещает в себя больше пресной воды, чем все пять великих озер Северной Америки вместе взятые. Танганьика уступает по глубине только Байкалу. Глубина Танганьики 1470 метров. Кроме того, Танганьика очень длинное озеро, около 676 километров длиной. Это примерно как от Петербурга до Москвы. Возраст Танганьики оценивается в 9-12 миллионов лет, причем за всю историю водоем никогда не пересыхал. Это позволило сформироваться изолированной экосистеме. Таких рыб, как в Танганьике, нет больше нигде в мире. Например, здесь водятся огромные нильские окуни весом до 100 килограммов и огромные нильские крокодилы. Также в Танганьике живут цихлиды – рыбы, которые стали предками для сотен видов рыб, заселивших позже соседние великие африканские озера, например, озеро Малави. Вода в Танганьике невероятно чистая. В некоторых местах видимость в глубину достигает 20 метров, что делает озеро раем для снорклинга и дайвинга. Танганьика уникальна тем, что 90% притока ее воды обеспечивают прямые дожди. Столько же, около 90%, теряется из-за прямого испарения с поверхности. Реки практически не участвуют в этом процессе. На глубине более 200 метров в Танганьике мертвая зона. Вода там полностью лишена кислорода, и жизнь невозможна. Глубоко под тектоническим дном озера находятся огромные нетронутые резервуары нефти и природного газа. И что на первом месте? Из-за огромной глубины и климата Танганьика является строго мериомиктическим водоемом. Это значит, что слои воды в нем никогда не перемешиваются между собой. Это значит, что вода, которая находится на глубине более 300 метров, опустилась туда в эпоху Древнего Египта и зарождения Шумера. И с тех пор ни разу не поднималась к поверхности и не испарялась. Она полностью изолирована от современной атмосферы. По этой воде можно точно узнать историю изменений климата Земли в древности.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс».
2: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
3: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Здравствуйте. 6 тысяч бюджетных мест остались незанятыми в российских вузах после завершения основного этапа зачисления, пишет «Коммерсант». Самый большой дефицит абитуриентов на педагогических специальностях, на которые объявляли дополнительный набор, и в основном в региональных университетах. Минобрнауки подчеркнули, что дополнительный набор является стандартной процедурой и не влечет за собой санкции. Эксперты считают, что показатель 1,3% незаполненных мест в вузах от общего числа не критичный. В Екатеринбурге к началу нового учебного года завершены основные работы на школьных маршрутах «Дом, школа, дом». Во всех районах специалисты обследовали и отремонтировали тротуары и проезды, пешеходные переходы, дорожные знаки, светофоры и ограждения. Мэр Алексей Орлов провел рабочее совещание с руководителями районов и профильных департаментов и поручил полностью завершить все работы по обеспечению безопасности школ, детсадов и учреждений дополнительного образования до 1 сентября. В новом учебном году школы Екатеринбурга примут 207 тысяч детей, садики 75 тысяч. Будут работать 17 учреждений доп. Образования, отмечает областная газета. Между тем, в День знаний в Свердловской области ожидается погода без существенных осадков. Как рассказали в Уралгидромете, во вторник, 1 сентября, ожидается кратковременное воздействие гребня повышенного атмосферного давления. Небольшой дождь вероятен лишь кое-где на западе области во второй половине дня. Температура воздуха утром составит от 4 до 7 градусов тепла, в середине дня от 9 до 13. Уже со 2 сентября холода начнут уходить из региона, приблизится теплый атмосферный фронт с европейской территории России. В сентябре Екатеринбург примет 10 тысяч участников международного молодежного фестиваля, которые прошли итоговый сбор. Всего организаторы рассмотрели 113 тысяч заявок. Половину участников составят россияне, еще 5 тысяч человек приедут из-за рубежа, из 191 страны. В делегации будет также 1 тысяча подростков от 14 до 17 лет. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Одной из площадок станет кампус УРФУ в Новокольцовском, часть городской программы состоится на Плотинке и в парке Маяковского, сообщает АИФ «Урал». Селин Дион впервые за 2 года появилась на публике во Франции. Об этом сообщает Daily Mail, публикует фотографии певицы, на которых фанаты встретили ее возле отеля в Париже. Там у нее пройдет серия концертов осенью. Изначально планировалось провести 10 выступлений в сентябре и октябре во французской столице. Но спрос высокий, и она добавила еще 16. 3 года назад Селин Дион отменила мировой тур из-за редкого аутоиммунного заболевания, которое проявляется спазмами мышц, напоминает газета «Ру». Сейчас певица активно готовится к концерту. Свой камбэк называет лучшим подарком в жизни. Официальный доллар 85.60, евро 99.68.
0: И погода на радио 7, спонсор ООО «Опты Розница», компания «Сималенд». Завтра вы

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Группа Айова на маркете маркета.

0: марта на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
3: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио «Си».

0: Вы слушаете радио 7 на 103.7 FM, на радио 7 прогноз погоды. Завтра воскресенье, в нашем городе небольшой дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 3, плюс 5 и завтра днем до плюс 11.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены, ваше внимание захватят новые идеи. Хороший день для планирования путешествий или обучения. Тельцы, возможно, обострение конфликта с родственниками или соседями. Однако при желании вы сможете найти приемлемый для всех компромисс. Близнецы, вы столкнетесь с тревожащими событиями. Придется признать, что ваши тылы уязвимы и требуют укрепления. Раки. День мелочей, которые рискуют занять все ваше время и отнять все силы. Возможно, чему-то вы придаете чрезмерное значение. Львы. День укрепления здоровья и улучшения самочувствия. Хороший момент для медицинских и косметических процедур. Девы. Придется вспомнить о необходимых домашних делах. Не путайте эмоции с энергией. Агрессивное поведение приведет к ссорам. Весы. День, когда нужно вспомнить о своих интересах. Пресекайте попытки со стороны близких воспользоваться вашими силами или деньгами. Скорпионы. Занимайтесь реальными насущными делами. Именно они принесут наибольшее удовлетворение и позитивный результат. Стрельцы. Хороший день для учебы или налаживания контакта с далекими партнерами, например, за границей. Начинания будут успешными. Козероги. Непредвиденные моменты могут сбить с толку. Не теряйте общую перспективу и не забывайте о далеких целях. Водолеи. Вы можете временно утратить точку опоры, возможно, неожиданности. Не начинайте новых дел и не давайте обещаний. Рыбы. Не стоит навязывать свое мнение. Нежелательно даже публиковать посты. Вы можете об этом пожалеть. Это день максимальной приватности.
1: Романтический вечер. 103.7 FM. Радио Си.

0: Вы слушаете радио 7 на 103.7 FM, на радио 7 прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 3, плюс 5 и завтра днем до плюс 11.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрированы Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: Радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: России.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: России.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами. Радио «Си».